Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих.

Яко милостив и человеколюбец Бог еси, и Тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки.

нашу Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и

Яко брак и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно.

Еще молимся о богохранимей стране нашей, властях и воинстве ея, да тихое и безмолвное житие поживе.

Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих.

Пресвятицу нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши сами себе и друг друга и

Яко благ и человеколюбец Бог еси, и тебе славу воссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и при

Еще молимся о богохранимой стране нашей, власти и воинстве ее, да тихое и безмолвное житие поживем.

Еще молимся о милости жизни, мире, здравии, спасении, посещении, прощении и оставлении грехов рабов Божиих.

Пречистейшую нашу Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и верующих.